чак скнак эрнэн синикуут синкуфки аннгоох тарлуки инхкоалуки инкнитксуки спойлериакуунаки синкуфки аннротарлуки инхкоотник нитлаарпэн анлингинанарпни макутхор иллайт ихнаатэн нэгнитэклүки нисингоолаарайт саттамаскон илхэт сикэхэллүки сингинан хэмхнийхөк нэгнитэклүки ихнаатэн хэлсэкъа тутгаарулут атан нохчээ хотгоан ликун ана юкатэн атан нирулүки наа ихэтто тамланга титхаорлун касу анаа юкаатин атаарнихтохулки аатама пилэрлхаана кэнник куфки ихнаатин ихнаан финикуут каннроортарлуки нийтэн редунэкъамангхок арн таасууссунин каннроюутэн умьяк чигайт исмхнэкъулиисут май хотта инглапут хонгута чилани упутлаарпут хонгута анаа юккаалраани наорлулаани аппаалраанису хонгута чиумк дилит наорстнуукут